Твои най-любши хити. Им ти сте непозабне, полетне. Устварен за полетие. Радио Руби.